0: Это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Ты слушаешь
2: радио
1: PFM.
2: PFM. PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 4 часа.
0: Мир. Life. Drive.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 5 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM.

Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое». Интернациональное радио. ПФМ.
1: 6 часов.
0: Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
3: 223 62 35.

0: Новости. Новости на ПФМ.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. В Китае представили первого робота-меха, которого, по заверению производителя, в скором времени отправят в серийное производство. Так, а что это за робот такой? Давай разбираться. Еще совсем недавно мехи фигурировали исключительно в научной фантастике. Это огромные роботы, которыми человек управляет изнутри. То есть, как в трактор или кран, садится в кабину, нажимает на кнопки и рычаги. Некоторые мехи похожи на большие скафандры, которые увеличивают физические возможности человека. Вот китайские инженеры и разработчики показали миру именно такое произведение, извините, механического искусства. Робот управляется как дистанционно, так и из кабины. Работает в двух режимах: на двух ногах, как человек, и на четырех, что выглядит довольно грозно. Производитель выложил видео, где запечатлено, как робот одним легким движением ломает кирпичную стену. Заявлено, что совместный вес машины и оператора составляет около 500 килограммов. Отмечается, что в Поднебесной стартовая цена этой модели составляет 650 тысяч долларов. Это около 48 миллионов рублей. Пока у меня все. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Помни, слово «не воробей» вылетит не поймаешь. Думай о том, что говорить близким в этот день.
2: Телец.
1: А у тебя отличный день, чтобы присмотреть себе что-то статусное. Однако с самой покупкой лучше не торопиться.
2: Близнецы.
1: Сейчас твоя интуиция шепчет громче, чем логика. Если кажется, что затея сомнительная, тебе не кажется.
2: Рак.
1: Воскресенье для тебя – день тишины. Идеально провести его у воды или за закрытыми шторами.
2: Лев.
1: Тебе небесные светила сулят приглашение на интересное мероприятие. Наряжайся и вперед.
2: Дева.
1: Твой идеальный сценарий на сегодня – теплая ванна с солью и захватывающая книга.
2: Весы.
1: Сегодня кто-то из твоего окружения может предложить авантюру, которая на первый взгляд покажется безумной, но зерно истины в ней точно есть. Соглашайся.
2: Скорпион.
1: Тебе звезды советуют придержать коней. Любая резкость сейчас может обернуться против тебя.
2: Стрелец.
1: У тебя вероятен важный диалог глаза в глаза, который прояснит затянувшуюся неопределенность.
2: Козерог.
1: У тебя это идеальный день для легкого детокса или долгой прогулки.
2: Водолей.
1: Тебе звезды обещают фантастическое свидание. Наслаждайся.
2: Рыбы.
1: А у тебя сегодня на первый план выйдет потребность в безопасности и в эмоциональном комфорте. Устрой уютные домашние посиделки с близкими. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 7 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.

0: слушаем слушателей.
1: Пламенный привет самой крутой радиостанции PFM. Меня зовут Наталья. Я случайно попала на вашу волну, и теперь вы моя любовь. Ваши треки просто бомбические, заряжают позитивной энергией и дают настроение на весь день. Мой день начинается и заканчивается только с вами. Я желаю успехов, процветания и новых слушателей.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram, WhatsApp или Макс.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412

0: Реклама.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: про музыку на PFM.
1: Про клипы Алсу и Стаса Пьехи в этом выпуске. С тобой Лёля Бубнова. Привет! Начнем с клипа 2018 года на песню «Не молчи, Алсу». Это ее первый релиз после перерыва на семью, который артистка себе устраивала на 2 года. И, как рассказывала композитор Дарья Кузнецова, Алсу за это время не растеряла профессиональную хватку. С Дарьей работали на расстоянии, композитор творила в Сочи. При этом певица постоянно была на связи и вносила свои правки. Работа над песней длилась несколько месяцев, а съемки видеоклипа проходили в Объединенных Арабских Эмиратах. Такая вот география одного хита. Двигаемся дальше. Для меня это песня надежда, песня танец, песня праздник. Так вот, коротко и ясно Стас Пьеха описал свои ощущения от песни «Несовместимая любовь». Клип снимали в Лос-Анджелесе. Образы для героев собирала стилист Мариса Воссон, в свое время поработавшая с Ники Минаж и Тейлор Свифт. А сам Стас Пьеха потом рассказывал, что в процессе съемок получил несколько синяков и наглотался бутафорской крови. Такая вот несовместимая любовь. Эти и многие другие клипы, новинки и проверенные временем хиты в нашей программе «Клипотека PFM». По пятницам ровно в полночь на телеканале «Продвижение». Все подробности на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До встречи в телеэфире. Для лиц старше 16 лет.
0: Про музыку на PFM.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Помни, слово «не воробей» вылетит не поймаешь, думая о том, что говорить близким в этот день.
0: Телец.
1: А у тебя отличный день, чтобы присмотреть себе что-то статусное. Однако с самой покупкой лучше не торопиться.
0: Близнецы.
1: Сейчас твоя интуиция шепчет громче, чем логика. Если кажется, что затея сомнительная, тебе не кажется.
0: Рак.
1: Воскресенье для тебя – день тишины. Идеально провести его у воды или за закрытыми шторами.
0: Лев.
1: Тебе небесные светила сулят приглашение на интересные мероприятия. Наряжайся и вперед.
0: Дева.
1: Твой идеальный сценарий на сегодня – теплая ванна с солью и захватывающая книга.
0: Весы.
1: Сегодня кто-то из твоего окружения может предложить авантюру, которая на первый взгляд покажется безумной, но зерно истины в ней точно есть. Соглашайся.
0: Скорпион.
1: Тебе звезды советуют придержать коней. Любая резкость сейчас может обернуться против тебя.
0: Стрелец.
1: У тебя вероятен важный диалог глаза в глаза, который прояснит затянувшуюся неопределенность.
0: Козерог.
1: У тебя это идеальный день для легкого детокса или долгой прогулки.
0: Водолей.
1: Тебе звезды обещают фантастическое свидание. Наслаждайся.
0: Рыбы.
1: А у тебя сегодня на первый план выйдет потребность в безопасности и в эмоциональном комфорте. Устрой уютные домашние посиделки с близкими. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 8 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио
0: PFM.
2: Я

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Пожалуй, это куплю. И это куплю, да вообще все куплю. Сейчас о том, что касается очень многих. Россияне рассказали о своих тратах на импульсивные онлайн-покупки. Итак, по результатам исследования, аж 34% опрошенных считают необдуманные, быстрые, спонтанные покупки своей вредной привычкой. Медианный показатель таких покупок, это как средний, только еще точнее, составляет 8,5 тысяч рублей в месяц. Уже прикидываешь в уме, какие цифры выходят у тебя? Также по результатам опроса выяснилось, чаще остальных импульсивные покупки совершают молодые люди в возрасте до 25. Такая привычка здесь у 46% респондентов. В группе от 26 до 34 лет показатель составляет 38%, в возрастной группе от 35 до 44 лет почти треть, а среди россиян старше 45 снижается до 19, то есть практически до каждого пятого. Более половины опрошенных признались, работают над собой и пытаются сократить количество необдуманных покупок. Четверть даже испытывают чувство вины. В исследовании принимали участие 3000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Помни, слово «не воробей» вылетит не поймаешь, думая о том, что говорить близким в этот день.
2: Телец.
1: А у тебя отличный день, чтобы присмотреть себе что-то статусное. Однако с самой покупкой лучше не торопиться.
2: Близнецы.
1: Сейчас твоя интуиция шепчет громче, чем логика. Если кажется, что затея сомнительная, тебе не кажется.
2: Рак.
1: Воскресенье для тебя – день тишины. Идеально провести его у воды или за закрытыми шторами.
2: Лев.
1: Тебе небесные светила сулят приглашение на интересное мероприятие. Наряжайся и вперед.
2: Дева.
1: Твой идеальный сценарий на сегодня – теплая ванна с солью и захватывающая книга.
2: Весы.
1: Сегодня кто-то из твоего окружения может предложить авантюру, которая на первый взгляд покажется безумной, но зерно истины в ней точно есть. Соглашайся.
2: Скорпион.
1: Тебе звезды советуют придержать коней. Любая резкость сейчас может обернуться против тебя.
2: Стрелец.
1: У тебя вероятен важный диалог глаза в глаза, который прояснит затянувшуюся неопределенность.
2: Козерог.
1: У тебя это идеальный день для легкого детокса или долгой прогулки.
2: Водолей.
1: Тебе звезды обещают фантастическое свидание. Наслаждайся.
2: Рыбы.
1: А у тебя сегодня на первый план выйдет потребность в безопасности и в эмоциональном комфорте. Устрой уютные домашние посиделки с близкими. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 9 часов.
0: Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал.
2: Дискотека PFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Это Александр, город Тула. Огромное вам спасибо за бомбические ремиксы старых песен.

0: Реклама.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Подумаешь, 10 минут. Зумеры рискуют стать самым непунктуальным поколением в истории. Напомню, зумер – это молодые люди и девушки, родившиеся примерно с 97 по 2012. Так вот, в Великобритании уже проводят опросы относительно опозданий на работу молодежи. И результаты показывают, что представители нового поколения считают абсолютно нормальным прийти в офис или на смену на 10-15 минут позже положенного. Специалисты объясняют это пандемией. Мол, во время борьбы с ковидом зумеры только начинали вступать во взрослую жизнь. Рабочие встречи проходили тогда в режиме онлайн. Техника довольно часто подводила, и коллеги вежливо ждали друг друга, пока получится настроить связь. Вот в молодых умах и отложилась такая нормальность опозданий. К слову сказать, что на территории Туманного Альбиона, что в России, большинство руководителей не считают это оправданием. И по результатам опросов готовы бороться с такими привычками самыми радикальными методами, начиная со штрафов и заканчивая увольнениями. Что интересно, чем поколение старше, тем больше в нем поборников дисциплины. Так, 40% миллениалов, это родившиеся примерно с 81 по 96 годы, сказали, что готовы простить коллегам небольшую задержку. А вот среди бумеров, это родившиеся с 46 по 64 годы, таких всего 20%. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Помни, слово «не воробей» вылетит не поймаешь, думая о том, что говорить близким в этот день.
2: Телец.
1: А у тебя отличный день, чтобы присмотреть себе что-то статусное. Однако с самой покупкой лучше не торопиться.
2: Близнецы.
1: Сейчас твоя интуиция шепчет громче, чем логика. Если кажется, что затея сомнительная, тебе не кажется.
2: Рак.
1: Воскресенье для тебя – день тишины. Идеально провести его у воды или за закрытыми шторами.
2: Лев.
1: Тебе небесные светила сулят приглашение на интересные мероприятия. Наряжайся и вперед.
2: Дева.
1: Твой идеальный сценарий на сегодня – теплая ванна с солью и захватывающая книга.
2: Весы.
1: Сегодня кто-то из твоего окружения может предложить авантюру, которая на первый взгляд покажется безумной, но зерно истины в ней точно есть. Соглашайся.
2: Скорпион.
1: Тебе звезды советуют придержать коней. Любая резкость сейчас может обернуться против тебя.
2: Стрелец.
1: У тебя вероятен важный диалог глаза в глаза, который прояснит затянувшуюся неопределенность.
2: Козерог.
1: У тебя это идеальный день для легкого детокса или долгой прогулки.
2: Водолей.
1: Тебе звезды обещают фантастическое свидание. Наслаждайся.
2: Рыбы.
1: А у тебя сегодня на первый план выйдет потребность в безопасности и в эмоциональном комфорте. Устрой уютные домашние посиделки с близкими. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 10 часов.
0: Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Не друг ты мне больше. Психологи из США и Нидерландов задались вопросом, что неприятнее, получить отказ в романтических отношениях или в дружбе. Почему у исследователей появилась такая интересная мысль, история умалчивает, но результаты оказались довольно неожиданными для кого-то. Сначала решили провести классический опрос. В качестве респондентов выступили 1500 совершеннолетних американцев. Половина из них признались, разрыв отношений с романтическим партнером ранил бы сильнее, чем прекращение дружбы. А четверть заявили, что для них платонические связи важнее любовных. Для остальных было бы одинаково непросто пережить и романтический разрыв, и товарищеский. После обработки полученной информации психологи решили для полной достоверности провести эксперимент. Разработали специальное приложение для знакомств, где с испытуемыми переписывались фейковые аккаунты, которые либо принимали, либо не принимали предложение о дружбе или о первом свидании, после чего пользователей просили поделиться своими впечатлениями. В финале вновь анализ полученных данных, составление графиков, таблиц и, главное, вывод. Для большинства разрыв дружественных связей также неприятен, как разрыв романтических отношений. Что тут еще скажешь? Береги друзей с молоду. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: радио BFM.
1: Реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
1: 99.1 FM. BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 11 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все. Радио BFM. Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама. Не оферта. Подробности в автосалоне Глобус. 99.1 FM. BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Самое крутое радио PFM. Безумно люблю его за формат и подачу, в которых очень много классной музыки нашей юности и в меру развлекательного контента. Передаю привет своим друзьям, коллегам и всему Нефтекамску.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram, WhatsApp или Max.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412

0: Реклама.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: про людей на PFM.
1: Эти видео должны мотивировать. О чем вы? Никто никому ничего не должен. Пользователи интернета на просторах соцсетей наверняка встречали ролики, призывающие заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. У таких видео, оказывается, даже отдельное название есть. Но обо всем по порядку. С тобой Лёля Бубнова. Привет. Термин «фитспирейшн» — это соединение двух английских слов «фитнес» и «инспирейшн», дословно «фитнес» и «вдохновение». Исследователи решили разобраться, как ролики жанра «фитспирейшн» влияют на людей, мотивируют ли привести себя в форму или наоборот. Ученые объединили данные нескольких десятков экспериментальных работ, общее количество участников получилось более 6000 человек. Основная часть женщины, средний возраст всех участников чуть меньше 22 лет. Средний индекс массы тела, соответствующий нормальному весу. Выборка охватила разные страны и разные соцсети. В результате выяснилось, мотивирующие ролики провоцируют заметный рост угнетающих сравнений, когда пользователь сравнивает себя с картинкой и проигрывает по успешности, привлекательности, организованности, спортивности и так далее. Негативный эффект практически в равной степени заметен у молодых женщин, у мужчин. Однако интересно, что чем старше пользователь, тем больше вероятность, что он захочет пойти на тренировку после такого видео. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про людей на PFM.

0: EFM. Реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644 99.1.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Есть в русском языке настолько милые по звучанию слова, что выражение с ними выглядит максимально невинно и в какой-то мере даже доброжелательно. Признайся, было такое, обещал кому-нибудь раздать люлей. Звучит так, будто ты просто хочешь угостить человека каким-то вкусным восточным блюдом. Или покачать его в люльке. На самом деле эта фраза довольно грубая, потому что дать люлей – не что иное, как аналог нецензурной брани. Имей это в виду, если думал, что, выражаясь так, выглядишь вполне себе интеллигентно и даже забавно. Признавайся, распускал когда-нибудь нюни? Сейчас это выражение означает, что кто-то расстроился. А раньше, чтобы услышать такую фразу, нужно было конкретно так разреветься. Ведь нюни – это губы. А когда у человека истерика, его рот складывается в неестественной форме. Тормоз. Сейчас так называют нерасторопных людей. А раньше их обзывали зюзями. Кто бы мог подумать, но это милое слово и еще более грубое, нежели тормоз. Словом «зюзя» раньше называли «свинью». Почему зюзя? Да потому что подзывали этих животных, приговаривая «зю-зю». Офицеры первой половины 19 века критиковали своих перебравших товарищей словами «напился в зюзю». И правильно делали, ведь алкоголь вредит и не только здоровью, но и репутации. И до добра не доводит.
0: Сила слова.
1: Не будь в зюзю, не получишь люлей. И тогда не придется распускать нюни. С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова.
2: На ТСМ.
3: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно,

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь Первое интернациональное радио.
1: FM. 12 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио
0: PFM. Реклама.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Угол Тамбов театр, Украина, 106-82-905-21-90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
4: 17 мая вся страна не спит. С 6 до 10 вечера всероссийская акция «Ночь музеев» в Тамбовской картинной галерее. Тема ночи – преемственность поколений. В программе творческие встречи с художниками и магия живой музыки. Подробности по телефону 72 85 43 и в социальных сетях галереи 0+.
0: 99.1 FM.
5: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Вызываю вас на словесную дуэль. Британский актер Бенедикт Камбербэтч вполне возможно сыграл свою самую скандальную роль. Шерлок Холмс, Доктор Стрэндж, Томас Эдисон, Дракон Смаук – это далеко не все персонажи, которых воплотил на экране Камбербэтч. А теперь в заголовки прессы вошел как участник самой ожесточенной перепалки велосипедистов. Случай, произошедший на одном из перекрестков Лондона, мировые СМИ уже окрестили самым английским спором в истории. И отвертеться не получится, ведь конфликт попал на видео. Итак, два джентльмена парализовали движение на велосипедной дорожке. У одного шарфом было закрыто лицо, а другой – Бенедикт Камбербэтч. Актер эмоционально, но не переходя на личности, обвинил неизвестного в оскорблении. «Я словесно оскорбил парня, который неоднократно нарушил закон», – парировал незнакомец. «Я сделал это один раз», – не растерялся Бенедикт. Очевидцы сообщают, неизвестный мужчина преследовал актера из-за того, что решил, мол, якобы тот несколько раз на своем велосипеде проехал на красный свет. И вроде как он даже не знал, что пытается учить манерам звезду мирового масштаба. В общем, через 10 минут неизвестный джентльмен таки уехал, а Камбербэтч любезно согласился сфотографироваться с фанатами, которые уже успели набежать на тот же перекресток. Поклонники, кстати, отметили выдержку своего кумира. Словом, в любой ситуации нужно оставаться джентльменом. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Алая луна, мутная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один за 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

0: Радио
1: ТФМ. Реклама.
2: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
4: 99.1 FM.
5: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644 99.1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня. Мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе, резчиком металла, на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: Ты слушаешь
1: Радио
0: PFM.
1: PFM.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 13 часов.
0: Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.
2: Реклама.
3: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
0: 99.1 FM.
4: BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Меня зовут Николай, город Сыктывкар. Нравится слушать PFM, потому что песни непроходные, всегда поднимают настроение, всегда заставляют улыбнуться ваши песни. Передаю привет своей любимой жене Кристине, своим детям, всех, кто меня знает, обнимаю, целую, люблю. Всем привет.

0: Реклама.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Тибет, Непал, Индия и Россия. Что нас объединяет? Не поверишь, многомужество. Правда, в России это, судя по всему, не культурный обычай, а все-таки единичный случай. И, прости уж за тавтологию, совершенно случайный. Женщина из Москвы в течение 35 лет состояла в двух официально зарегистрированных браках и даже не знала об этом. По крайней мере, так она заявила. Наличие второго мужа обнаружилось случайно из записи органов ЗАГСа. Кто и при каких обстоятельствах решил эти записи поднять, история умалчивает, но факт. В документах было указано, что союз зарегистрировали в 1991 году с жителем Оренбурга. Москвичка заявила, что в заключении брака участие не принимала. При этом в 1994 году она таки вышла замуж и свое участие в этой церемонии подтвердила, как и дальнейшую жизнь с супругом. Записи о расторжении ее, если можно так выразиться, первого брака нет. Словом, данные за 91 год признали недействительными, а установить причину произошедшего, говорят, пока не получилось. В общем, случай очень запутанный. Пока у меня все. Больше историй и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: FM.
1: Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
3: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644 99.1.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 14 часов.
0: Мир. Life.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM. Радио PFM. Реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: 17 мая вся страна не спит. С 6 до 10 вечера всероссийская акция «Ночь музеев» в Тамбовской картинной галерее. Тема ночи – преемственность поколений. В программе творческие встречи с художниками и магия живой музыки. Подробности по телефону 72 85 43 и в социальных сетях галереи 0+.
3: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Что делать, если все шезлонги заняты? Немецкий турист решил, что за такое стоит подавать в суд. Немец со своей семьей отдыхал в Греции и остался недоволен отпуском, потому что шезлонги были постоянно заняты. По словам мужчины, ему приходилось вставать в 6 утра и занимать место у бассейна, тратить по 20 минут на поиск свободных шезлонгов, и порой, опять же, по словам самого немца, его дети все равно были вынуждены загорать на полу. Словом, очень недовольный турист подал в суд на организаторов отдыха за такую несовершенную систему бронирования лежаков. Ими еще и пользоваться было практически невозможно. По словам опять же отдыхающего из Германии, шезлонги все время были заняты полотенцами. Туроператор выплатил 350 евро компенсации. Однако суд оценил моральный ущерб куда выше – почти в 1000 евро. Это полная стоимость тура. Напомнила историю, когда британская семья отправилась на отдых во французский Прованс, ждали изысканного и вкусного отпуска, а получили несвежие круассаны и номер с запахом плесени. После таких каникул в Провансе британская семья отсудила у отеля почти 4000 фунтов стерлингов. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: EFM. Реклама.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
0: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Сила слова на ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Слышал такой термин «мертвые языки». К ним относят шумерский, латинский, санскрит, древнегреческий, старославянский, язык майя и другие. В основном они интересны ученым. Можно было бы сказать, что мертвые языки забыты, однако некоторые слова не только живы, но и активно используются в русском. Исследователи считают, что значительная часть заимствованных слов из древнегреческого языка попала в современный русский через старославянский. Благодаря древнегреческому у нас есть такие слова, как лепта, ересь, панихида. Первые заимствования появились, когда устанавливали торговые и экономические отношения с Византией, то есть примерно в X веке. И, что вполне ожидаемо, в основном это были слова и термины, связанные с судоходством и торговлей. Видимо, тогда к нам попали греческие «скамья», «герой», «тетрадь», «ангел», «терем», а также «логика», «история», «философия», «физика», «анатомия», «поэзия», «комедия», «мелодия» и многие другие. А вот латинские слова проникли в современный русский через так называемые языки-посредники. Их роль сыграли старославянский, немецкий, польский, французский и другие. Латинскими терминами мы и сегодня активно пользуемся. Вот тебе только несколько примеров. Абстракция, адвокат, абориген, аксиома, алиби, аудитория, вена, радиус, ректор, рецензия, а вместе с ними формула, интеллигенция, культура, литература, нация, экземпляр и многие-многие другие.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 15 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
2: Радио BFM.
0: Реклама.
3: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
4: 17 мая вся страна не спит. С 6 до 10 вечера всероссийская акция «Ночь музеев» в Тамбовской картинной галерее. Тема ночи – преемственность поколений. В программе творческие встречи с художниками и магия живой музыки. Подробности по телефону 72-85-43 и в социальных сетях галереи. 0+.
5: 99.1 FM.
6: BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, PFM. Меня зовут Олег, я из города Кемерово. Таксую, слушаю ваше радио и наслаждаюсь. Даже если пассажир мне испортит мое хорошее настроение, все равно ваши песни приводят в хорошее настроение. Спасибо вам, что вы есть.

0: Реклама.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: про людей на PFM.
1: Кто сказал, что внешность не главное, был прав. Отчасти. Что на самом деле привлекает женщин, по крайней мере, на первой встрече, давай разбираться. С тобой, Лёля Бубнова. Привет. Грамотная речь мужчины и приятный тембр голоса отметили аж 60% опрошенных женщин. Этот пункт при первом знакомстве оказался гораздо важнее остальных. Вот не зря мы тебе, друг мой, все рассказываем и рассказываем про русский язык. На втором месте взгляд и мимика мужчины. На первом свидании на это обращают внимание 39% респонденток. 36% замечают смех и улыбку мужчины. А внешность? Где же внешность? 34% опрошенных женщин отметили сильные руки с выступающими венами. Это красиво. Каждая пятая призналась, что на первом свидании обращает внимание на красивые кисти и ухоженные ногти мужчины. 16% женщин нравится борода или щетина. На прическу обращают внимание всего 9%. Видимо, потому что волосы не зубы, отрастут. Вот такие результаты исследования, которое провел российский сервис для знакомств. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про людей на PFM.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 16 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Райф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.
2: Реклама.
3: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
4: Тугау, Тамбов театр, Украина, 168, 905, 21, 90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
5: 17 мая вся страна не спит. С 6 до 10 вечера всероссийская акция «Ночь музеев» в Тамбовской картинной галерее. Тема ночи – преемственность поколений. В программе творческие встречи с художниками и магия живой музыки. Подробности по телефону 72 85 43 и в социальных сетях галереи 0+.
6: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: ПІФМ. Новости на ПІФМ.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Какие книги, по мнению россиян, лучше всего передают весеннее настроение? В топе, конечно, классика, но обо всем по порядку. По результатам исследования, которое провела крупная российская сеть книжных магазинов, первое место в почетном списке весенних книг занимает «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова. Произведение написано в 1903 году. Несмотря на то, что пьеса грустная, если вдруг кто не знаком, не буду рассказывать, чем там дело кончилось, читатели чувствуют в этой истории особую красоту. Второе место, по мнению россиян, тоже занимает книга, где один из персонажей – сад. Речь про роман 1910 года англо-американской писательницы Фрэнсис Бёрнетт «Таинственный сад». Эта книга у российского читателя также ассоциируется с весной. Замыкает тройку весенних лидеров «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, 1813 год. В топ-10 весенних книг в том числе вошли «Мастер и Маргарита», «Унесенные ветром», «Джейн Эйр», «Фиалки в марте», «Шоколад», «Маленькие женщины» и «Хорошие жены». Вот такой список на весенние каникулы. Пока на этом все. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
0: Новости на ПІФМ.

0: FM.
1: Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
1: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Соня, мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе, у него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
3: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 17 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все. Радио BFM. Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
1: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
2: Угол Тамбов театр, Украина, 106-82-905-21-90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64-14-64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
0: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: слушаем слушателей.
1: ПФМ, здравствуйте, я с города Рязани, меня зовут Константин, слушаю вашу радиостанцию на протяжении уже 10 лет, так как нравится очень качественная музыка, всегда нравятся хорошие передачи в виде дискотек и музыкального вкуса. Когда плохое настроение, всегда вы выручаете. Всем большой привет и хороших выходных и хорошего завершения пятницы.

0: Реклама.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. О женской дружбе ходят легенды. Я в ее существование верю, потому что несколько проверенных годами подруг у меня, к моему огромному счастью, есть. Но случаются и такие истории. В Саратовской области женщина увела у подруги барона и не хотела возвращать. Да так сильно не хотела, что в итоге вмешалась полиция. Но давай обо всем по порядку. 49-летняя жительница Саратовской области на 2 недели взяла у своей подруги кота по кличке Барон, чтобы у детей женщины была возможность поиграть с пушистым породой мейн-кун. По крайней мере, на это договаривались. А когда установленное время прошло, возвращать кота дама отказалась. Так, подруги поссорились, после чего женщина, присвоившая себе барона, заявила: отдаст, только если хозяйка кота заплатит 30 тысяч рублей. За что? Якобы за помощь с ремонтом дома. В итоге владелице барона пришлось обратиться в полицию. Кота вернули хозяйке, а против ее подруги, как сообщается, возбудили дело за мошенничество. Пока на этом у меня все. Больше историй и новостей в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на пи.

0: Радио PFM. Реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
4: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Сила слова на ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Как насчет загадки? Да такой, которая однажды привела к скандалу в одной популярной интеллектуальной телепрограмме. Слушай внимательно. В русском языке есть 4 слова, оканчивающиеся на «со». 3 из них – мясо, просо и колесо. Назови 4-е. Даю подумать пару секунд. Готов? Нет такого слова. Спор на программе разгорелся из-за того, что один из ее участников, филолог-русист, заявил, что 4-е слово – серсо. Серсо – это спортивная игра, где надо специальной палкой подкидывать и ловить обруч. Специалисту возразили, что игра, мол, имеет иностранное происхождение и, соответственно, название. Если быть точнее, образовано оно от французского слова «обруч». Филолог ответил, что любое слово, написанное русскими буквами, становится русским. Как бы там ни было, но большинство экспертов с ним оказались не согласны. Так что есть всего 3 именно русских слова, оканчивающихся на «со». Мясо, просо, колесо. И еще меньше слов заканчиваются на «зо». Это железо и пузо.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На ТСМ.

0: Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь первое интернациональное радио. PFM.
1: 18 часов.
0: Мир.
2: Life. На 99.1 FM в Тамбове.
3: Суть.

я ничего не придумаю. Я думаю.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио
0: PFM. Реклама.
2: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне Глобус.
3: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Можно ли арестовать человека за то, что он облизал трубочку? Да, можно, если сделать это в Сингапуре. Именно так случилось с подростком из Франции. Как сообщают сингапурские средства массовой информации, 18-летний Дидье, ученик французской бизнес-школы, путешествовал по Сингапуру и во время своей поездки снял и выложил в сеть довольно необычное видео. На кадрах молодой француз достает из автомата по продаже сока трубочку, затем зачем-то ее облизывает и специально кладет обратно. Не знаю, чего хотел добиться этим ученик французской бизнес-школы и почему во время подготовки к путешествию не поинтересовался правилами поведения в стране, которая известна своими строгими законами. Ролик завирусился, и его заметили владельцы той самой сингапурской вендинговой компании, которой принадлежит автомат по продаже сока. Представители компании продезинфицировали аппарат и подали заявление в полицию, а также ответственно заявили, что отныне трубочки в их автоматах будут в индивидуальном упаковках. Французского подростка задержали по сингапурским законам за хулиганство. Может грозить лишение свободы на срок до 2 лет или штраф. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на пи.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 19 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Райф.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.
2: Реклама.
3: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
4: Угол Тамбовтеатр, Украина, 162-905-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
5: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99-1.
6: Так давай за...

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, ПФМ. Я из города Борзия, Забайкальского края. Меня зовут Олег. У вас все подборки, музыка, все хорошо. Гороскоп, все отлично. Всем привет, всем борзянам, всем забайкальцам, всей России.

0: Реклама.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: про отдых на PFM.
1: Когда отдых немного затянулся. Похоже, у нас есть победитель в номинации «Больше всех отличился после майских праздников». С тобой, Лёля Бубнова. Привет. Короче, я вообще не знаю, Саня, что делать. Я сегодня на работу не смогу выйти. Такими словами, некий Дмитрий пытался объяснить своему коллеге причину, которая воспрепятствовала выполнению его служебных обязанностей. Объяснить было, что Дмитрий записывал видео из товарного поезда, находясь в вагоне с углем. Вид у него был соответствующей ситуации. Как выяснилось позже, герой ролика весело проводил время в городе Ишим. В какой-то момент провал в памяти, и он уже просыпается под стук колес. Парень уехал в Тюмень за 300 километров от изначальной локации, но переживать за него не стоит. В итоге домой он все-таки смог вернуться, да еще и звездой. Видео с Дмитрием в момент разлетелось по соцсетям. Правда, его путешествием заинтересовались и правоохранительные органы, цитирую. Поводом для проверки стал проезд молодого человека в грузовом полувагоне от станции Ишим до Тюмени. Больше истории и фактов в следующих выпусках. Слушай PFM. В эфире на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: FM.
1: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шаг.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за

0: Национальное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 7 лет, и я люблю гулять с бабушкой в парке. Там очень красиво. Бабушка рассказала, что на заводе, где она работала, тоже очень красиво. И что деревья и кусты она там сажала вместе со своими коллегами. Очень давно. Раньше я думала, что на заводах делают только технику. А оказывается, нет. Там еще сажают деревья, есть аллеи и клумбы. Кстати, сейчас на этом заводе работает мой папа. И он важный человек. Он шлифовщик. Я горжусь им.
3: Шлифовщик – специалист, который обрабатывает поверхности различных деталей на шлифовальных станках, придавая им необходимую точность и гладкость.
1: Гимнастия!

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 20 часов.
0: Первое.
1: На 99.1 FM в Тамбове. Раз.

богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 21 час.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал.
2: Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Давай сыграем без правил, да так, чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целое навсегда. Мы споем этот кавер,
1: эхо мы спалим.
0: Ты сильнее меня прижимаешь к себе, взамен тону в глазах карь.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-FM.
1: 22 часа.
0: Первое.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь Первое интернациональное радио. PFM.
1: 23 часа.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Под палящим солнцем на мексиканском ранчо каждый хочет получить свое. Кто-то любовь, а кто-то власть и семейный бизнес. Смотрите многосерийную мелодраму «Земля надежды» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 0 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
1: 223 62 35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: Час ночи.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.

0: FM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио ПФЭ», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 2 часа.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 3 часа.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.